нарисуйте очаг. Хоть на грубом холсте, на кирпичной стене,

жизни ты моей талисман. Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: с платной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

это ерунда. Так помилуемся, а вместе нам не быть. Да вот беда, да вот беда. Хоть режьте граждан, ее мне не забыть. Да вот беда, да вот беда.

0: Они звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. Каждой своя история. Уникальные песни из архивов радио «Шансон» в рубрике «Темная ночка». «Темная ночка» – песни, которые есть только у нас. Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18 лет.

0: Шансон. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

потому что где-то во вселенной души наших близких

не вода. Да вот беда, вода молчит под кромкой льда. Оно умчалось, а куда? Быть может, скажет мне вода. Да вот беда, вода молчит под кромкой льда.

твой друг, то враг. И стороной обходишь ты меня, земляк. А нынче что-то все не так. Не знаешь, кто твой друг, кто враг. И стороной обходишь ты меня, земляк.

когда же праздничий капец на нашу улицу придет, как благодать. И я надеюсь, буду ждать, когда же праздничий капец

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только

0: radioshow.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

тебя не хватает очень. Грусть на сердце темно и сыро. Жарким летом приходит осень, и дожди моросят уныло. Мне тебя не хватает, знаешь, как тоскуя.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл», Кора, Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула секрета императора «Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер +125 125 и узнавайте подробности о секрете императора «Актив Плюс». Звонок бесплатный и анонимный. +125 125. Усиленная формула секрета императора «Актив Плюс» способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора «Актив Плюс» полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер +125 125 и узнавайте подробности +125. Состав секрета императора «Актив Плюс» — это та счастливая возможность забыть о неудаче и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. +125 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Реклама. Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
1: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249-99-89. Сайт гранитпамяти.ру.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
3: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни.

тундра, тайга, поля, люди хорошие, простые. Это моя земля, это моя земля.

0: Реклама. Суперсила Дракора на вашей стороне. Бей колорадского жука, тлю, белокрылку. Дракор – истребитель насекомых.
1: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.
2: Эх, если ты пошел сегодня на рыбалку или в лес, или если на охоте ты в болото вдруг залез, или если в огороде до вечерней до поры, ты возьми с собой лютоню, не укусят комары.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама. 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в Руки Вверх бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
2: Это

0: бесплатной доставкой. Кусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин». Комарам пришел капут. Капут – пластины от комаров. Капут – спирали от комаров. Капут – жидкость для фумигатора. Капут – от комаров.
2: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
3: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
2: А само пройдет?
3: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
2: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
3: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простатодинон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
2: Кстати, получить простатодинон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простатодинон.
3: Простатодинон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простатодинона вошел запатентованный комплекс Винитрокс. Задача его компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
2: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простатодинон. Получите бесплатную упаковку простатодинон, позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский, Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Прекрасный эпиграф для старта выходных на бешеной скорости. Прямо в утро летим, прямо в новый день летим все вместе. Андрей Петров в студии «Хорошего радио». Здравствуйте, здравствуйте. «Дарим сердце» звучало. Дальше будет песня «Три линии». Календарь нам показывает с вами 6 июня. А вот 9 июня, в День друзей, состоится особенный музыкальный вечер. Благотворительный концерт «Радара» и «Романсы» в поддержку воспитанников Свято-Софийского социального дома, ну или коротко «Домика». Мероприятие пройдет в белой гостиной Центрального дома архитектора. Все средства, собранные в этот вечер, направят на организацию летнего отдыха воспитанников с тяжелыми нарушениями развития. Перед концертом откроют благотворительную ярмарку. Подробности в социальных сетях «Радарай» и на сайте «Домика» без возрастных ограничений. «Радарай» на волне шансона споет.

Обязательно встретимся, в том числе и с музыкантами, чьи песни вошли в хит-парад «Шансон года». Буквально через несколько часов на волне хорошего радио хит-парад зазвучит. И надо вам сказать, что песня одного из исполнителей буквально на волоске в хит-параде, в дюжине лучших, потому что, видимо, не так хорошо вы голосуете за композицию Алекса Лима. Сделайте это, зайдите на наш официальный сайт radioshanson.ru, там все подробности относительно хит-парада, чтобы песню в хит-параде «Шансон года» поддержать. Ну а пока «Целый мир» звучит на радио «Шансон». Yeah.

0: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В 2024 году в России зафиксировано 38,5 тысяч коррупционных преступлений. 2025 год показал рост таких преступлений на 12,3%. Дня не проходит, чтобы нас не посадили какого-нибудь чиновника за взятку. В Китае вообще расстреливают коррупционеров. Сотни казнены, тысячи за решеткой пожизненно, и все же коррупция воспроизводится на каждом этаже китайской власти. Почему же угроза смерти не работает? Ответ лежит в памяти тела. И связан он с экспериментами, которые провели над нашими и над китайским народом коммунисты. После их прихода к власти Китай пережил один из крупнейших голодоморов в истории. 15, а то и 50 миллионов погибших в результате большого скачка экономической и социальной кампании Мао Цзэдуна в 1958-1961 годах. Целые поколения формировались в мире, где доступ к еде был вопросом жизни и смерти. Психика, сформированная голодом, не верит в стабильность изобилия. Она требует взять сейчас. Эта установка передается детям и внукам. Страх наказания, расстрела. Внешний голод биологический, поколенческий, глубинный. В постсоветской России та же природа коррупции. Здесь был и голод в Поволжье в 1921-23 годах, массовый голод 1932-33 года и на всем протяжении советской истории хроническое, десятилетиями длившееся недопотребление. При этом коммунистическая пропаганда рисовала советским людям лучшее в мире будущее. В 1980 году, когда в Куйбышеве началось строительство метрополитена, мы должны были уже жить при коммунизме. Это пообещал первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев советскому народу на 22-м съезде партии в 1961 году.
2: Мола для доклада предоставляется первому секретарю ЦК КПСС Никите Сергеевичу Хрущеву.
3: Теперь эта мечта о коммунизме становится явью. Не только наши потомки, а мы с вами, товарищи, наше поколение советских людей будет жить при коммунизме.
1: А при коммунизме каждый получал бы, что хотел. По потребностям, бесплатно. И понятно, что ни о каком дефиците. И тем более голоде при коммунизме и речи быть не могло. И люди верили. А потом система рухнула, не выполнив договора. Поэтому современная коррупция – это коммунизм, реализованный в частном порядке. От этого она, конечно, не перестает быть преступлением. Осталось только разобраться, чем было тогда обещание скорого построения коммунизма, учитывая, что обещание это давали народу коммунисты, которые так и не смогли накормить его досыта.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Это группа «Бумер» на хорошем радио. Чуть-чуть попозже в этом месяце полетят в Норильск. Это будет, похоже, единственная летняя встреча с поклонниками. Так что нужно поторопиться. Но поскольку работать напряженно рассчитывает группа осенью. А пока у ребят пляжный сезон. «Те года» называлась композиция. А вместе с нами уже песня «Эй, шофер» на радио «Шансон».
1: «Эй, шофер, визит бутырский хутор».

или нет, шофер? Давай закурим. Или лучше выпьем поскорей. Пьем за то, чтоб не осталось по России больше тюрем, чтоб не

0: Реклама.
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин». Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Она идет беспечно и воздушно, и в волосах играет ветерок. Уверена в себе и добродушна, но никому не скажет номерок. Любви всегда ни много и ни мало, и кто любил, наверное, пойму. Сердец она немало разбивала, но верность сохранила одному. А девушка уже и молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда, по крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже и молода, внутри нее огонь тайфун торнадо, а цифры только цифры, ерунда.

0: ее глаза.
1: Два тихих океана, в ее груди ритмично бьется пульс. Божественно, блистательно, желанно. Не 20 ей уже, да ну и пусть. Она всегда, что королева бала, случайный взгляд притянет, как магнит. Сердец она немало разбивала, но верность леди одному хранит. А девушка уже и молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда, по крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже и молода, внутри нее огонь тайфун торнадо. А цифры только цифры, ерунда. Но вам и знать, наверное, не надо. А девушка уже и молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда, по крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже и молода, внутри нее огонь, тайфун, торнадо. А цифры, только цифры, ерунда.

0: Стас Михайлов и Джокер на волне хорошего радио. Рассказывает Стас, что перед концертами избегает еды, но, может, и правильно, потому что, во-первых, для фигуры неплохо, а, во-вторых, художник должен быть голодным, никто не отменял. Тамара Кутидзе дальше на шансоне.
1: Девочки.

0: вкусом.
1: 8 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. Правительство намерено снова обсудить идею онлайн-продаж российского вина. Вице-премьер Дмитрий Патрушев направил соответствующее письмо президенту Владимиру Путину. В рамках эксперимента реализация алкоголя планируется через отделение Почты России и пункты выдачи заказов маркетплейсов. Кроме того, будет разрешена реклама виноделин. Это позволит столкнувшимся с падением продаж виноделам расширить географию сбыта. Они получат доступ к удаленным регионам и смогут снизить стоимость продукции. Как пишет «Коммерсант», против инициативы правительства выступают общественники, которые опасаются роста потребления алкоголя. Родителям несовершеннолетних детей могут дать возможность переходить на гибкий график работы. С такой инициативой выступил секретарь общественной палаты Владислав Гриб. По его мнению, такая мера особенно важна летом, когда у школьников каникулы. В первую очередь речь идет о многодетных семьях. Гриб отметил, что дети иногда остаются без присмотра, пока родители находятся на работе. Он считает, что право на гибкий график нужно закрепить законодательно. В МГУ поддержали идею изучения языков народов России. Гражданам следует знать, например, татарских, узбекских и таджикских выдающихся литературных деятелей. Эксперты при этом отметили, что раньше в институтах также был курс литературы народов СССР. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что совершенствование системы изучения русского языка – приоритет госполитики страны. В Москве-реке в районе Звенигорода температура воды прогрелась до 17 градусов. В Оке у города Кашира, а также в Москве-реке у Коломны уже 18 градусов, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. По ее словам, купальный сезон может быть открыт уже через пару недель. В заключении выпуска официальный курс валют на выходные и понедельник: доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек, юань стоит 10 рублей 85 копеек. Это пока все новости. Мария Деева, служба информации «Радио Шансон».

потому и душа так болит, что с тобой нас разлучат годы. Бездорожье на сотни верст, нас разделит река безброда, на которой

0: Это сердце ждет.
1: А ведь верно, сердце ждет многого от этих денечков. А почему именно от этих денечков? Да потому что пришли выходные. Оглянитесь на календарь, посмотрите. У нас суббота, а завтра еще и воскресенье. И песен будет много-много хороших на волне шансона. В студии Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Слушать будем вместе.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

А мы вам можем подсказать, куда за любимыми песнями приходить. На Лайф-Арену в столице 14 ноября. Там пройдет всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Много-много артистов, а это значит несколько часов музыки, энергичных танцев и, конечно, отличного настроения. Возрастное ограничение 12+. Доля женская, воля мужская. Звучит дальше на радио «Шансон».

0: Реклама. 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх-бар». Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
1: В «Находке» всегда дешево, а вместе еще дешевле. С 1 по 10 июня набор из салфеток «Блестящее решение» и геля «Санфор Универсал 10 в одном» 343 рубля 99 копеек. И другие выгодные наборы в «Находке». Реклама 0+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Дуэтом с Анастасией Спиридоновой, Михаил Шафутинский на Хорошем радио. Питер, Москва, название этой композиции. Знаете, что мэтр говорит про жанр шансона? Говорит, не стоит на месте, вот парадоксально, но при этом сохраняет свою основу. А зачем меняться? Просто растет, расширяется. Ведь жанр этот вообще искусство у нас в стране. Это истинно такое наше, говорит Михаил Шафутинский. Наше российское творческое искусство. Это песни. У нас сердца и души такие. Успокойся.

молодой повис. И меня искать не стоит, не гони во двор. Колыхнул и что-то вспомнил с малых до сих пор. Помню, матушка сказала, вот локомотив, что умело все отдала, но надо уходить. Ты из тех, кто не расстроен и с утра умыт.

0: беспокоясь весь города. Кто со мною прыгнул в поезд, кто в зале ожидал. И мелькали только лица, да туман густой. Нужно было торопиться, пока прогон пустой. Ты смотри, какая встреча, ты или не ты, ты или не ты. Помнишь, как зажгли мы свечи, мне было по пути.
1: Но неужели меня не помнишь?
0: Прости, наверное, был я пьян. Впрочем, как не

Да вы сегодня отлично. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

малышка, надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

0: гонор, твой гордый нрав. Хочу, чтобы ты главное поняла. Идеально в фильмах или чьих-то стой. Ну все это напускное. Да и счастье искать не стоит. Оно в любви и оно простое.
1: Она
0: меня сводила с ума.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор экстра! Тройной удар! Жукобор экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели, просто жуть! Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! «Великий воин»!
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: вместе с начала века.
1: Москва, 103.0 FM.
2: Часто вспоминая о былом,

0: вас.
1: Теплая и добрая песня о прошлом, о нашем классе в исполнении Александра Маршалла на хорошем радио. Поскольку сам из семьи военных служил в армии 3 года, принимал воинскую присягу, считает Александр Маршалл, что она действует до конца дней. Даже если надел гражданскую одежду, все равно работает. А раз поклялся этой стране служить до конца, то сегодня помогает нашим ребятам на передовой. Группа «Сентябрь» споет для нас дальше на шансоне.

0: Реклама. Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

9 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. Карты МИР готовится ввести на популярных у россиян курортах. Речь идет о Таиланде, Сингапуре и Малайзии. Переговоры о внедрении карты МИР в этих странах ведутся на фоне изменений в туристическом потоке из России. Это заявил президент торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. Он отметил, что россияне славятся по всему миру как самые дорогие туристы. Именно граждане нашей страны тратят на отдыхе больше, чем другие, поэтому многие страны уже планируют ввести карты МИР специально для россиян. В общественной палате предложили создать кодекс российского школьника. На его основании необходимо оценивать поведение учеников, пояснил Владислав Гриб. Он отметил, что в кодексе должны быть прописаны все нормы этикета в учебном учреждении. Это будет определенная шкала. Нарушил школьник конкретную норму, оценка снижена. Если нет конкретных норм, то оценка будет субъективной, сказал представитель общественной палаты. Владислав Гриб подчеркнул, что эти правила должны быть у всех учеников и их родителей. Он уточнил, что это предложение будет обсуждаться на общественном совете при Минпросвещении. Российские словари могут пополниться необычным словом. Речь идет о сегодняшнем модном слове «скуф». О возможной новой норме сообщила доктор филологических наук, директор департамента филологический факультет Уральского федерального университета Анна Плотникова. Она отметила, что для включения в словари новых слов важно, чтобы у них отсутствовал однословный аналог и была трудность замены понятия. В заключение выпуска официальный курс валют на выходные и понедельник, 8 июня, доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек, юань стоит 10 рублей 85 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 21, ветер восточный 1 метр в секунду, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Температура воды в Москве реке плюс 18, сегодня днем будет солнечно, воздух прогреется до плюс 25, вечером плюс 20, завтра без осадков плюс 27. Мария Деева, радио «Шансон».

На кухне играет радио. Это прекрасно. Но еще лучше, когда радио играет и на кухне, и в комнатах, и в машине, и на работе. Лично мы, радио «Шансон», ничего против этого не имеем. В студии хорошего радио Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте.

редкие в исполнении Любэ на волне хорошего радио. Николай Расторгуев говорит, очень приятно ему внимание со стороны подрастающего поколения. Признается, спокойно относится к обращениям дяди Коля со стороны молодых поклонников. Говорит, это нормально, на самом деле они все ему как сыновья. В сыновья годятся все практически, а некоторые даже и во внуки годятся. Ни к чему нам беды и печали. Это следующая композиция, которая звучит на радио «Шансон».

0: Реклама. В Находке всегда дешево, а вместе еще дешевле. С 1 по 10 июня набор из напитка «Вкуснятина» и «Зефира Витек» 143 рубля 99 копеек. И другие выгодные наборы в Находке. Реклама 0+.
1: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 миллиона 200 тысяч рублей. За первый год службы 4 миллиона 700 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва, 103.0 FM.

0: никогда, как в этой песне. Очень будет мерзнуть, закутавшись в блюз. У нас есть палочка-выручалочка, у нас есть бархатный шансон. На Турецком берегу с 24 по 30 октября пройдет фестиваль с огромным количеством артистов. Для лиц старше 12 лет подробности найдете на нашем сайте radioshanson.ru. И знайте, что в этом месяце особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно.
1: Забываю Чехова, езжу

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585 пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
4: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия «Муз-ТВ. Движение». Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Что такое лето? Это море, счастье, любовь. Вот об этом дуэтом Анна Семенович, Алексей Петрухин на волне хорошего радио. «Раздели со мной лето» — наше название, новая композиция. Премьера этой песни состоялась на нашей волне накануне. Музыку Алексей Петрухин сам написал, ну а слова к песне сочинил Евгений Муравьев. «Любовь хулигана», «За твои зеленые глаза», «Сердце на костре» слушать будем дальше на шансоне.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Адамсом.
1: 10 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Представители более 130 стран участвуют в Петербургском международном экономическом форуме, что свидетельствует о высокой значимости этой площадки. Об этом Владимир Путин заявил накануне во время выступления на пленарном заседании форума. Кроме того, президент обратил внимание на смену глобальной экономической ситуации. Он подчеркнул, что страны БРИКС увеличили свою роль в мировом хозяйстве и торговле, в то время как значимость стран «Большой семерки» снизилась. Женщины, занимающиеся воспитанием детей, должны получать материнскую зарплату в размере не ниже минимального размера оплаты труда. Об этом заявила в рамках Петербургского международного экономического форума первый зампред Комитета Госдумы по информполитике Марина Ким. Сейчас размер МРОТ составляет 27 093 рубля. В Москве с 1 января этого года размер 39 730 рублей в месяц. В Рособорнадзоре заявили о невозможности купить в интернете реальные ответы на ЕГЭ. Их не получится приобрести благодаря современной системе передачи экзаменационных материалов, отметил глава ведомства Анзор Музаев. По его словам, данные хранятся в зашифрованном виде и поступают в пункты проведения по защищенным каналам. Технология устроена так, что до момента экзамена, до того, как школьники не сели за парты, этих вариантов нет ни у кого, пояснил Музаев. Он добавил, что сайты, предлагающие ответы на ЕГЭ, продолжают вводить выпускников в заблуждение и пытаются заработать на этом. В заключение выпуска официальный курс валют на выходные. Доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек, юань стоит 10 рублей 85 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас плюс 21, ветер восточный 1 метр в секунду, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Температура воды в Москве реке плюс 18. Сегодня днем будет солнечно, воздух прогреется до плюс 25, вечером плюс 20, завтра без осадков плюс 27. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».

коллега вашего покорного слуги Мария Деева в новостях весь день сегодня озвучивает температуру в столичном регионе воды плюс 18, так что и к пруду, и к речкам можно спокойно выходить, тем более выходной располагает вот этим походом. Все будет хорошо. Такая ободряющая песня звучит дальше на хорошем радио. В студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. 6 июня на календаре.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
0: Радио «Шансон» представляет.
3: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
4: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
3: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Эдуард Хуснутдинов на хорошем радио и песня, ставшая его визитной карточкой, не святой. Но есть у Эдуарда, конечно, и свежие песни, и самая-самая свежая, называется «Прости нас, небо». Вышла буквально несколько дней тому назад. Эдуард уставил премьеру во «Всемирной паутине». Музыку, кстати, написал самостоятельно к этой композиции. А у нас на шансоне «Большая любовь».

0: Реклама. Диван Еврокнижка за 15 500 рублей от Дубрава Мебель РФ. Диваны в наличии и под заказ более 100 моделей. На выбор более 1000 видов обивки. Различные наполнения. Мягкие уголки для кухонь, офисов и клиентских зон. Дубрава Мебель РФ. Поселок Петра Дубрава, Садовая, 31.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.

погулять в таком ритме, потанцевать в таком режиме. Возможно ли хотя бы денек? Да, возможно, когда и где. На Лайф-арене 14 ноября наша всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй», присоединяйтесь. Много-много артистов, возрастное ограничение 12+. И запомните, самые доступные билеты на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. А «Разгуляй» — это всегда настоящий осенний музыкальный праздник. We'll be right back.

по мне заплачет. Я о том не думаю, жду свою дачу. Сударушка, кто по мне заплачет?

0: одежду, чтобы жить красивее.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский.

0: предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

шансоне Виктор Королев. Когда не надо на сцену, на нынешней неделе эти летние рабочие дни проводил в собственном королевском саду, как он выражается, и к пятнице вот такими эмоциями наполнился. Это строки самого артиста. Потрудился паренек, он колбасил весь денек, он и сеял, и пахал, вот и к вечеру устал. Это было в пятницу, но пришли выходные, возможности для артистов тоже отдохнуть. Суббота на календаре, и много-много песен хороших звучит на незнакомой ветке. Дальше будем слушать. «Все хорошо» также зазвучит на шансоне. Ну, а чуть позже, сразу после выпуска новостей, ждет вас хит-парад «Шансон года». Узнаете, как на этой неделе строчки распределились за артистами и их песнями.

0: Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
1: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
2: Новая Самара.
3: Застройщик ООО «Созахинство» проекта декорации на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Шансон.
1: 11 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. Госдума обсудит поручения Владимира Путина, которые он дал после Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщил председатель палаты Вячеслав Володин. Речь идет о нескольких решениях. Одно из них касается стажировок для молодых специалистов. Такой механизм должен помочь им получить первый опыт работы. Законопроект на эту тему уже внесен в Госдуму. Отдельно депутаты займутся вопросами для бизнеса. Путин предложил как можно дольше не снижать порог выручки для бизнеса на упрощенной системе. Сейчас он составляет 20 миллионов рублей. Кроме того, Госдуме предстоит проработать льготные условия для малых и средних предприятий в производственной сфере. Добавлю, сегодня последний день работы Международного экономического форума. В этом году в нем участвуют представители 76 стран. В программе более 300 деловых мероприятий. Среди них дискуссии, круглые столы и бизнес-диалоги. Город Кронштадт в Санкт-Петербурге закрыт на въезд и выезд, сообщает ГКУ, организатор перевозок. Движение автобусных маршрутов в этом направлении временно приостановлено. Частичная эвакуация жителей проводится на данный момент в Ломоносовском районе Ленинградской области, из района, где возник пожар на военном объекте, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Разрушения незначительные, посечения осколками фасадов домов и стекол пострадавших нет. Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщал о масштабной ночной атаке украинских дронов. Юристы предупредили о штрафах за поджог тополиного пуха. Размер денежного взыскания составляет от 5 до 15 тысяч рублей. Действие квалифицируется как разведение открытого огня в неположенном месте, а потому подпадает под статью о нарушении требований пожарной безопасности. Если огонь повредил чужое имущество или нанес вред здоровью человека, штрафы могут достигать 50 тысяч рублей. Уголовная ответственность наступает в случае, если по неосторожности огонь уничтожил чужое имущество в крупном районе. Размере. Официальный курс валют: доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. Мария Деева, радио «Шансон».

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Сегодня нас ждут интересные итоги недели. В чарте есть песни, которые держатся уверенно и спокойно, есть треки, которые продолжают подниматься вверх, а есть такие, что уже всерьез нацелились на первое место. У микрофона Рустем Ахметшин, вы слушаете хит-парад «Шансон года». Начинаем наше путешествие по музыкальной дюжине этой недели. Порой достаточно нескольких нот, чтобы перед глазами появился знакомый перрон, дорожная сумка и табло отправлений. Алекс Лим с песни «Вокзал» открывает сегодняшний выпуск на 12-й строчке хит-парада. Трек словно напоминает: жизнь – это не только пункт назначения, но еще и ожидания, встречи, расставания и случайные разговоры, которые потом вспоминаются годами. Чтобы проголосовать, число 49 отправьте на номер 8909-955-1030.
0: Шансон номер 12.
2: Не звоню,

0: Некоторые истории начинаются красиво, некоторые неожиданно, а некоторые заканчиваются словами, вынесенными прямо в название песни. Эдгар и Рада Рай с хитом «Вот зараза» на этой неделе останавливаются на 11-й позиции. В этой истории все немного с хитринкой. И интонации, и настроение, и ощущение, будто кто-то опять влип в красивую, но очень сомнительную авантюру. А слушатели, судя по реакции, готовы наблюдать за этим и дальше. СМС-код число 38.
1: Шансон номер

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Только в «Санлайт». Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
4: Не все песни требуют ярких эффектов, чтобы оставаться в памяти. Александр Маршал с музыкальным воспоминанием «Эти даты» на этой неделе занимает 10 место. У каждого человека есть несколько дней в календаре, которые не нужно отмечать красным цветом. Они и так помнятся. Именно о таких моментах эта история. Не о цифрах и датах, а о людях, встречах и решениях, после которых жизнь уже не становится прежней. СМС-код число 39.
5: Шансон номер 10.
6: Есть особые даты, о них календарь.

Судя по всему, Наташка еще долго не собирается покидать музыкальное обсуждение. Ирина Круг с песней «Губы Наташки» поднимается на 9-ю позицию и продолжает собирать внимание слушателей. А легкая ирония, яркий сюжет и настроение, знакомые всем, кто хотя бы раз отвечал на вопрос «А это кто?» чуть быстрее, чем следовало бы. СМС-код число 51. Шансон.

0: Полеты бывают разными. Кто-то набирает высоту стремительно, а кто-то летит настолько уверенно, что уже перестает смотреть на приборы. Стас Михайлов с песней «Летай» проходит эту неделю на 8-й позиции. СМС-код число 25.
1: Шансон номер 8. Летай!

0: Реклама. 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в Руки Вверх бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
1: В Находке всегда дешево, а вместе еще дешевле. С 1 по 10 июня набор из мороженого эскимо с шариками и напитка лайм мята за 129 рублей 99 копеек. И другие выгодные наборы в Находке. Реклама 0+.
0: Дубрава Мебель РФ. Прямо на въезде в поселок Петра Дубрава. Не тратьте время на поиск мебели в Самаре. Дубрава Мебель РФ. Центр, в котором вы найдете любую мебель. Цены ниже, настроение выше. Дубрава Мебель РФ.
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Звоните 249-9989.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио Шансон.
4: Значит, опять домой.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Не каждая история требует немедленного ответа. Алена Петровская с песней «Сердце бьется в закрытую дверь» располагается на 7-й строчке. Здесь на первый план выходит ожидание. Не громко, не драматично, а то самое, которое знакомо каждому, кто хоть раз ждал важного разговора или решения. И чем дольше тянется пауза, тем сильнее становится напряжение. СМС-код число 54.
0: Шанс.

0: Некоторые артисты узнаются раньше, чем начинается припев. Владимир Ждамиров с песней «Купола колокола» на этой неделе занимает 6-е место. Узнаваемый голос, серьезная подача и атмосфера, которая не требует дополнительных объяснений. Такие песни не пытаются понравиться всем подряд. Они просто находят своего слушателя и остаются с ним надолго. СМС-код число 40.
1: Шансон номер 2.

Чепик и Холос песней «Не люби меня» остаются на пятой строчке. В этой работе интересно не только содержание, но и настроение между строк. Здесь гораздо больше недосказанности, чем прямых ответов. А иногда именно это заставляет возвращаться к песне снова и снова. СМС-код число 36.

Чем выше песня поднимается в чарте, тем сложнее удержаться среди лидеров. Евгений Григорьев с песней «Обожгла любовь» вторую неделю подряд сохраняет за собой 4-е место. Прямо сейчас послушаем историю человека, который однажды получил хороший жизненный урок и теперь рассказывает о нем без прикрас. Возможно, поэтому песня так легко находит отклик у слушателей. Слишком многие узнают в ней собственный опыт. СМС-код число 47.

0: Есть артисты, которым не нужно ничего доказывать ни слушателям, ни хит-парадам. Михаил Шафутинский с хитом «Последний полет» продолжает уверенно держаться среди лидеров и на этой неделе занимает 3-ю строчку. В этой работе нет стремления удивить неожиданными решениями. Здесь важно другое. Настроение человека, который многое видел, многое пережил и потому может говорить о самых серьезных вещах так, как может это сказать только Михаил Захарыч. Наверное, именно такая интонация заставляет слушателей снова возвращаться к этому треку. СМС-код число 21.
1: Шансон номер 3.
2: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
9: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
8: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
9: Танцпол подойдет?
8: Танцпол всем подойдет, Людочка!
10: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
11: «Эх, разгуляй!»
10: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
13: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
14: В верхней части чарта особенно ценится умение оставаться собой. Александр Новиков с лирическим хитом «Разлетелись как птицы» получает серебряную медаль. Песня не пытается соревноваться с модой или трендами. Она живет по собственным законам и потому звучит искренне и убедительно. СМС-код цифра 8.
15: Шансон номер 2. «Разлетелись как птицы с тобой, а кричать в небе нечего». Но летая под небом опять,

тебя на стекле, помутневшем от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать,

0: Ну а теперь еще раз вспомним всех участников сегодняшнего выпуска.
1: Ты удаляешь номер мой, как будто даже не встречались.
0: Алекс Лим встретил нас на вокзале, месте, где чем

0: сердцам.
1: На 10-й позиции Александр Маршал заставил заглянуть в календарь памяти, где каждая дата имеет собственный характер. Эти даты.
2: Губы Наташки, по телу мурашки.
1: Ирина Круг снова вывела в центр внимания Наташку, вернее, губы Наташки, а заодно поднялась до 9-го места.
3: Летай, летай.
1: Диспетчерская шансон-чарта докладывает, Стас Михайлов летает уверенно и без происшествий. На этой неделе артист приземляется на 8-й ступени.
2: Сердце бьется в закрытую дверь, на пороге лежит судьба.
1: Алена Петровская сегодня украшает 7-ю строчку с песней «Сердце бьется в закрытую дверь». Владимир Ждамиров добавил в эфир основательности. После таких песен даже чай автоматически становится крепче. «Купола, колокола». 6-е место. Чепик и Холла сохранили интригу и еще раз подтвердили. Самые сложные отношения обычно начинаются с самых простых слов. Хит под названием «Не люби меня» остается на 5-й позиции. Евгений Григорьев с песней «Обожгла любовь» на 4-й строчке.
4: Последний полет нашей любви, и птицы разбиваются о скалы лжи.
1: Михаил Шафутинский завоевал бронзу хит-парада с песней «Последний полет».
5: Поцелуй – это шрам, но не вздумай лечить.
1: Александр Новиков красиво расправил крылья и отправил свои песни в свободный полет. Разлетелись, как птицы, получает на этой неделе серебро чарта. Но вершина недели сегодня достается другому артисту. Песня Михаила Бублика «Лети, лепесток» поднимается на вершину хит-парада и становится главным треком этой недели. Интересно, что эта песня не пытается брать слушателя штурмом. Она не кричит о себе на каждом шагу и не требует немедленного внимания. Она постепенно набирала высоту, уверенно поднималась все выше и выше и в итоге оказалась на первом месте. Пожалуй, именно так и выглядят настоящие хиты. Они приходят незаметно, а остаются надолго. Чтобы поддержать Мишу, число 35 отправляйте на номер 8909-955-1030. А нам тем временем пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахмешин. Спасибо, что провели этот час вместе с нами. Надеюсь, сегодня среди 12 песен нашлась хотя бы одна, которую захочется переслушать еще раз. По дороге домой, за рулем или просто под хорошее настроение. Берегите близких, находите время для любимой музыки и не забывайте, что хорошие песни, как хорошие друзья, всегда появляются вовремя. До встречи ровно через неделю.

0: Шансон.
1: 12 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. В Еврокомиссии заявили о намерении ужесточить выдачу виз гражданам России. Новую инициативу планируют предоставить в 2027 году. Поводом стало возмущение нескольких стран Европы тем, что Франция, Италия и Испания по-прежнему принимают российских туристов. Ограничительные меры будут введены для дальнейшего реагирования на риски безопасности, возникающие в результате враждебных действий третьих государств. Ранее 11 европейских стран, среди которых Чехия, Дания, Финляндия, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша и Швеция, а также Исландия и Норвегия, подписали коллективное письмо. В послании отмечается, что отсутствие единства среди членов ЕС снижает дипломатическое давление на Москву и подрывает доверие общества. В Госдуме предложили создать госпрограмму сбыта продукции личных подсобных хозяйств. Необходимы муниципальные ярмарки с бесплатными местами для производителей. Кроме того, нужно предоставлять гранты на развитие заготовительно-логистических центров и кооперативов, а также субсидирование лабораторных исследований и сертификации продукции, заявил руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Он направил обращение председателю правительства Михаилу Мишустину. Предлагается также внедрить федеральный цифровой сервис «Единая платформа продажи продукции личных подсобных хозяйств», который позволит владельцам размещать предложения о продаже продукции, а закупщикам формировать заявки. Эта платформа должна обеспечивать упрощенное оформление документов и доступ к мерам поддержки. В России сегодня отмечают день рождения Александра Пушкина. На эту же дату проходится и день русского языка. Такая связь не случайна. Именно с именем Пушкина во многом связывают развитие современного русского литературного языка. Сегодня русский остается одним из самых распространенных языков в мире. На нем говорят более 260 миллионов человек. Кроме того, он входит в число 6 официальных языков ООН. В этот день по всей стране проходят культурные мероприятия. Они посвящены творчеству Пушкина, литературе и русскому языком. В заключении выпуска официальный курс валют: доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. Мария Деева, радио «Шансон».

0: как много в этом слове для сердца русского слилось. Улочки московские становятся все краше и краше. Часто ловлю себе на мысли, что высказывание «Москва – лучший город Земли» верно. Здравствуйте, в студии с этого мгновения буду я, Ольга Шатрова. Постараюсь порадовать вас песнями и создать неповторимое настроение. Владислав Медяник, Иван Кучин, Сергей Любавин и Александр Розенбаум мне в этом помогут в ближайшее время. Наслаждайтесь!
1: Когда усталость валит с ног и спится на ходу, когда молчит дверной звонок,

дела на третьем этаже. Еще все целы зеркала, и все в порядке. Кинотеатры гонят план во весь экран.

летит, как влаги в ноябре, а город с крышей так красив, ума лишится. Ты скоро про него споешь, чумазый питерский.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу в памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану.

становится врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

вашего отношения к происходящему? Хотите, чтобы было все легко и просто? Просто поверьте в это. Если же уверены, что тяжело, значит, так тому и быть. Продолжим песни Евгения Осина. Композиция основана на старой песне в начале аж 70-х годов. Композицию «Я в тебе сомневаться не хочу» исполняла популярная советская певица Нина Бродская. Осин нашел этот ретро-хит, когда искал материал для альбома. Он убрал несколько старомодных слов, сделал текст более мужским, а музыку более энергичной. Ну, вот мы за это ее и полюбили.

0: Реклама. В Находке всегда дешево, а вместе еще дешевле. С 1 по 10 июня набор из салфеток «Блестящее решение» и геля «Санфор Универсал 10 в одном» 343 рубля 99 копеек. И другие выгодные наборы в Находке. Реклама 0+.
1: Новая Самара. Здесь спокойно. Добрые люди, милые детишки. И хочется возвращаться домой. Здесь классно жить, растить детей и развиваться. Новая Самара. 340-0505. Застройщик ООО «Созычинстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
3: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249 99 89. Сайт гранитпамяти.ру.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90. Радио «Шансон».

кокетка, меня сразила в раз и наповал. Не девочка, а сладкая конфетка, давно таких Господь не создал.

бродяга, ветер, крепче дуй. Гони навек былые грезы, ее последний поцелуй.

0: дня.
1: Родина – это не просто место рождения, это место, где ты всегда дорог и желанен, и где тебя ждет мама, и где есть настоящие друзья. И вот, как сказал наш великий классик, день рождения, которого мы сегодня отмечаем, ни музы, ни труды, ни радости досуга ничто не заменит единственного друга. Кстати, незабываемая встреча друзей состоится 14 ноября на всенародно любимой танцплощадке «Эх, разгуляй». На сцену лайф-арены столицы выйдут легенды радио-шансон и новые звезды душевного жанра. Вас ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Вот как попасть на этот праздник, вы ищите на нашем официальном сайте radioshanson.ru. И помните, что есть возрастные ограничения 12+.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Только в «Санлайт». Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Людочка, вы ничего не забыли?
4: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
3: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
4: Так до ноября, время еще есть.
3: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
4: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
0: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй! Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще

из моих самых любимых песен из репертуара Григория Лепса прозвучала для вас «Водопадом». Сейчас артист работает над второй частью нового своего альбома. Первая часть уже доступна под названием «Мира в дом». И я вам желаю мира, взаимопонимания, любви и возможность отдохнуть в эти выходные деньки. Ведь дело время, а выходные все-таки для удовольствия. О любви на небезвозмездной основе далее Александр Леш.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

13 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. В России не будут переходить на 6-дневную рабочую неделю. Об этом на полях МЭФ заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что такие предложения в правительстве не рассматривают и принимать не будут. По ее словам, в стране есть трудовой кодекс, и нарушать его никто не собирается. Так Матвиенко прокомментировала предложение бизнесмена Олега Дерипаски о 6-дневной рабочей неделе. Она отметила, что, возможно, он имел в виду необходимость работать эффективнее и качественнее. В России предлагают вернуть практику летних трудовых лагерей для подростков. Идею поддержала уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. Она отметила, что такой формат может быть полезен не только как возможность заработать первые деньги. Школьники получают первый опыт работы, учатся ответственности и лучше понимают, как устроена взрослая жизнь. Омбудсмен также прокомментировал инициативу о трудоустройстве подростков с 12 лет. По ее мнению, раннее знакомство с трудом помогает ребятам получать первые профессиональные навыки и увереннее выбирать свое будущее. Минцифры ведут переговоры с Apple о восстановлении Макс в App Store. О консультациях по теме возвращения национального мессенджера в магазин приложений рассказал глава ведомства Максун Шадаев. Ранее пресс-служба Макс подтвердила, что сервис недоступен в App Store, добавив, что приложение, установленное на смартфонах, продолжит работать в обычном режиме. Шадаев отмечал, что Apple без объяснения причин исключила Макс из своего магазина, ограничив доступ к нему более чем 20 миллионам пользователей. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас плюс 24, ветер восточный 1 метр в секунду, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, температура воды в Москве-реке плюс 18. Сегодня днем будет солнечно, воздух прогреется до плюс 25, вечером плюс 20, завтра без осадков плюс 27, в понедельник 30 градусов, во вторник 9 июня синоптики обещают дожди. В целом вся предстоящая неделя будет жаркой и солнечной, но с небольшими осадками. В заключение выпуска официальный курс валют: доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. Мария Деева, радио «Шансон».

Как часто люди плачут от того, что их не любят, и никогда от того, что не любят сами. Группа «Бумер» открыла новый час. Вы же знаете, что у нас с вами что ни день, то праздник. И этот день не исключение. Сегодня отмечается День рисования драконов. Творческий праздник для детей и даже для взрослых, любящих мифических существ. В этот день можно вооружиться карандашами и фантазией, изображая драконов от китайских добрых до классических огнедышащих. О гаданиях пойдет речь и далее. Татьяна Крутукова на радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Но душа-то мерзнет. Продолжит эфир очень засекреченная личность Лисицын. Ну, что про него известно? Что он освоил игру на гитаре аж за месяц. По его словам, этому помогли преподаватели народной мудрости из университета, именуемого «Улица». А еще он был и побывал на звездном завтраке на радио «Шансон». И запись эфира можно найти в просторах интернета и даже на наших социальных страницах. А пока слушаем его песню «Зеленая-зеленая».

0: Реклама. Между строк. С Эрнестом Станцовым.
1: Здравствуйте. Знаете, есть два способа выбрать себе врача. Первый – спросить у знакомых, у тех, кто действительно к нему ходит и может сказать, помогает или нет. Второй – открыть интернет, посмотреть звездочки, почитать отзывы. Правда, часть из них – от людей, которые этого врача никогда не видели. И тот, и другой способ – это, по сути, народная оценка. Но доверять им одинаково не стоит. Похожая история сейчас с партийными предварительными голосованиями. С одной стороны, процедура «Единой России». Там все устроено довольно просто. Вы голосуете за кандидата из своего округа. Система понимает, где вы находитесь, и предлагает именно тех, кто будет избираться у вас. В результате мы видим довольно понятную картину. В одномандатных округах победители получают по 30 тысяч голосов от жителей конкретного округа. По Самарской области в голосовании приняли участие около 300 тысяч человек. Это примерно 12% избирателей. По стране более 10 миллионов. Для предварительного голосования это, прямо скажем, серьезные цифры. И неудивительно, что председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев более чем удовлетворен результатом.
2: Основные оппоненты политические ключевые решения обычно принимают за закрытыми дверями. В отличие от них, наша партия руководствуется другим принципом. Все решают люди. Избирателям были даны все возможности заранее определить, кто будет бороться за право представлять их интересы в высшей законодательной власти нашей страны.
1: А теперь платформа «Народный кандидат КПРФ». Здесь начинается самое интересное. Житель Самары может проголосовать за кандидата из Алтайского края. Житель Алтая за кандидата из Самары. Я ради эксперимента проголосовал за человека, о котором ничего не знаю. За первого секретаря местного отделения в Республике Алтай Аржана Бакрасова. Сделал это, находясь в Самаре, в сквере на площади Куйбышева. Система спокойно приняла голос, не спросив, с какого я региона. И вот тут возникает вопрос, что именно измеряет такая процедура? В КПРФ говорят, у наших лидеров по 10 тысяч голосов. Но эти голоса могут быть собраны по всей стране без привязки к конкретному округу. В отличие от ситуации, когда кандидат «Единой России» получает по 30 тысяч голосов именно там, где ему предстоит избираться. И тогда главный вопрос звучит так. Мы измеряем реальную поддержку на месте или просто собираем симпатии со всей страны? Ответ на него и определяет, какое из голосований стоит воспринимать всерьез.
0: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

любит ее больше, чем всех других, но ему нужны другие, чтобы в этом удостовериться. А так-то ну так, но страшнее последствия, когда женщине уже чужого не надо. Гарик Сукачев продолжит эфир «Радио Шансон» своим прочтением песни «Знаю я, есть края».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
2: Условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрип. Пучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
7: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
6: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
7: Танцпол подойдет?
6: Танцпол всем подойдет, Людочка!
8: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
9: «Эх, разгуляй!»
8: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
11: Для лиц старше 18 лет.
10: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

и вода. А потом и разошлись. Каждый, кто куда. Кто в артисты, кто в менты. Ну а кто, братва? Все труднее находить нам общие.

сердце без боя. Три мальчишки с московских дворов. Разметало, развело кунцевских ребят. Друг на друга мы глядели с разных баррикад. До друзей всего-то час лету и ходьбы. Они сходятся в одну, три линии судьбы.

за трое. Будь здоров, будь здоров, будь здоров. Мы друг другу сдаемся без боя. Три мальчишки с московских дворов. Но людей счастливых я лично не встречал. Каждый думает, что он масть не угадал. Было трое нас дружков, не разлей вода. А потом мы разошлись, каждый кто куда. Но когда мы встречаемся трое, будь здоров, будь здоров, будь здоров. Мы друг другу сдаемся без боя. Три мальчишки с московских дворов. Но когда мы встречаемся трое, будь здоров, будь здоров, будь здоров. Мы друг другу сдаемся без боя. Три мальчишки с московских дворов.

здоровья. Будь здоров, будь здоров, будь здоров. Мы друг другу сдаемся без боя. Три мальчишки с московских дворов.

Ева, вот настоящий хэппи-энд. Именно здесь для многих кончается счастье. И со знанием, говорят Анатолий Полотно и Федя Карманов. Раз женился, не вой. Романтичный дуэт продолжит эфир под названием «Виктория Вестница». Я же хочу пожелать вам вдохновения, чтобы хотелось и моглось.

0: Реклама. Диван Еврокнижка за 15 500 рублей от Дубрава Мебель РФ. Диваны в наличии и под заказ более 100 моделей. На выбор более 1000 видов обивки. Различные наполнения. Мягкие уголки для кухонь, офисов и клиентских зон. Дубрава Мебель РФ. Поселок Петра Дубрава, Садовая, 31.
1: Гранит памяти. Качество на совесть. Ищите в интернете granitpamyti.ru.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: голосом.
1: 14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В российских колледжах в текущем году появится несколько новых специальностей. Речь о таких направлениях, как промышленный дизайн, реставрация недвижимых памятников культурного наследия, а также по части IT-специальностей. Об этом сообщил заместитель министра просвещения Владимир Жилонкин, пишет ТАСС. Он подчеркнул, что ведомство старается синхронизировать программы с потребностями рынка труда. Замминистра также отметил, что наиболее популярными у абитуриентов остаются медицинские и педагогические специальности, а также направления, связанные со строительством. Номинал пушкинской карты предложили увеличить в 4 раза. Он должен составлять до 20 тысяч рублей. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов, пишет ТАСС. По его мнению, текущего номинала карты в 5 тысяч рублей уже недостаточно для того, чтобы молодые люди могли активно посещать культурные мероприятия. Напомню, сейчас проект доступен россиянам в возрасте от 14 до 22 лет. По словам Миронова, его также надо расширить на семьи с детьми от 4 до 14 лет и тратить средства на покупку книг для детей и подростков. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эхо разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра. Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, «Воровайки», «Чепик», «Хола», «Шаман» и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на выходные: понедельник 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек, юань 10 рублей 85 копеек. Алла Некрасова, Радио «Шансон».

нельзя любить. Согласна, ведь мы в ответе за тех, кому прикипели. Песня из золотой коллекции радио «Шансон» открыла новый час, но продолжение песни, которую не так часто можно услышать, под названием «Дорогами». Автором стихов и музыки является Ольга Требенькова. Она прислала свою работу на конкурс, а Любовь Успенская в то время входила в состав жюри. Певица сразу поняла, что эта песня должна быть в ее репертуаре, и решение приняла буквально моментально. Прямо сейчас ее и послушаем.

есть два типа людей. Одни собирают чемодан за неделю до отпуска, вторые за 10 минут до выезда в аэропорт пытаются найти паспорт. Лето на радио «Шансон».

0: чтоб я уходил, что мне не светит. Но тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с нею был, он мне грубил, он мне грозил, а я все помню. Я был не пьяный, когда ж я уходить решил. Она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Но тот, кто раньше с нею был, меня, как видно, не забыл. И как-то в осень, и как-то в осень, иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Иду с дружком, гляжу, стоят, они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Со мною нож, решил я, что ж, меня так просто не возьмешь. Держитесь, гады, держитесь, гады, к чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, так было надо. К чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, так было надо. Но тот, кто раньше с нею был, он эту кашу заварил. Вполне серьезно, мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул, берегись, Валюха крикнул, берегись, но было поздно. Мне кто-то на плечи повис, Валюха крикнул, берегись, Валюха крикнул, берегись, но было поздно. За восемь бед один ответ, в тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся, врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток, он мне сказал, держись, браток, и я держался. Врач резал вдоль и поперек, он мне сказал, держись, браток, он мне сказал, держись, браток, и я держался. Разлука мигом пронеслась, она меня не дождалась. Но я прощаю ее, прощаю ее, как водится, простил. Того ж, кто раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, не извиняю ее, конечно, я простил. Того, что раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, я повстречаю.
1: Песня эта использовалась и пользовалась такой необыкновенной популярностью в начале 60-х. Ее напевали в квартирах, на концертах. Многие считали даже народной. Песня остается популярные и в наши дни. Ее исполняли, например, Валерий Золотухин, группа «Ночные снайперы», Александр Маршал. Драматичные события будут воспеты и далее певицей славой. А я хочу напомнить вам, что музыки много, а шансон один.

0: Реклама. 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх-бар». Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
1: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
2: Новая Самара.
3: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
4: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249-99-89. Сайт гранитпамяти.ру.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

пропадет. Не надо горьких продолжений, пусть эта капля

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 000 рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на

0: бесплатной доставкой. Кусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Арти Гасти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

искал, что я в них посеял. В россыпях песка золотое семя так и не нашел, и по ветру сплавил небо рваных

0: Участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Лето — это маленькая жизнь, и в наших силах провести эту жизнь в удовольствии. Выбор вам будет дан и в следующем часе. Программа только для вас распахнет свои музыкальные объятия, чтобы вы смогли подарить своим родным и близким эмоции, да по меньшей мере вселенского масштаба. Уже сейчас можно складывать слова в красивое предложение и отправлять на наш эфирный чат. Не забывайте подписываться и указывать, для кого ваши добрые, теплые, полные нежности слова.

0: Реклама. Дубрава Мебель РФ. Прямо на въезде в поселок Петра Дубрава. Не тратьте время на поиск мебели в Самаре. Дубрава Мебель РФ. Центр, в котором вы найдете любую мебель. Цены ниже, настроение выше. Дубрава Мебель РФ.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: шансон.
1: 15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В Госдуме предложили жестче регулировать езду на питбайках. По мнению депутатов, сейчас статус такой техники определен недостаточно ясно. Формально питбайки часто относятся к спортинвентарю, однако некоторые модели по скорости и мощности близки к мотоциклам. Как пишет газета.ру, предполагается отдельно прописать, где можно ездить на такой технике, кто может садиться за руль и какая ответственность должна быть у взрослых, если они передают питбайк детям. Также хотят разрешить использование данного транспорта только на специальных трассах и под контролем инструкторов. Для более мощной техники могут ввести требования по регистрации и водительским правам. Часть пляжей Анапы признали безопасной для отдыха. Об этом РИА Новости сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она пояснила, что такие заключения выдали только после необходимых мер. Территории очищали, засыпали чистым песком и проводили рекультивацию. По словам Поповой, такие работы прошли на 151 объекте в Анапе. Это позволило оценить ситуацию и не допустить рисков для здоровья отдыхающих. Напомню, в конце 2024 года побережье Черного моря оказалось загрязнено мазутом после крушения двух танкеров в Керченском проливе. Тем временем Россия обсуждает полную отмену виз еще с четырьмя странами. Об этом РИА Новости сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, переговоры идут с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом. Отдельно с Индией и Вьетнамом обсуждается отмена виз для организованных туристических групп. Такой формат уже действует с Китаем и Ираном. Чернышенко также напомнил, что в прошлом году визовый режим уже отменили с Мьянмой, Оманом, Саудовской Аравией, Иорданией и Китаем. Кроме того, ранее сообщалось, что Россия прорабатывает отмену виз с Зимбабве и Мозамбиком. Курс доллара на выходные: понедельник 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек, юань стоит 10 рублей 85 копеек. Алла Некрасова, Радио Шансон.
0: На Радио Шансон программа

0: Вот и радио «Шансон» с вами. И в беде, и в радости. Да-да, программа по заявкам только для вас. Дневной выпуск стартует в эфире. Ну и я вас приглашаю поучаствовать. Без ваших сообщений этот часто и не состоится. Плюс 7-909-955-103-0. Обращайтесь по этому номеру через портал МАКС или через СМС. Звонить не надо. Ну и давайте по традиции заглянем в календарь до официальных праздников. Сегодня отмечается День русского языка или Пушкинский день. 70 лет назад в СССР отменена плата за обучение в старших классах средних школ. О боже, она еще и за денежки была. И день рождения Тетриса. Вот с этим я вас и поздравляю. Не знаю, как вы, но я вот бывает, что открою шкаф, вы тоже начинаю Тетрисом заниматься из своих вещей. Ну что ж, давайте сразу к вашим сообщениям перейдем. Ура! Вот такой вот эмоциональный всплеск нам Киселева едет в Новосибирск. Радио «Шансон» тоже ждем. Спасибо большое за хорошие песни. Тете Нине большой привет и всем радиослушателям «Шансон» с наступившим вас летом. Ну и друзьям, поцелую вам с рабочего поселка от семьи Дабан. Огромный привет!
1: Расцвел шиповник.

вновь летят ваши приветы через программу по заявкам только для вас. И вот привет летит Аркадию Эзаяну и Галине Савчуку. Увы, без подписи. Привет, ВСД Заря. Какие же у нас повара? Мамулечка с Леной, специалист по блюдам в Казани. Мой любимый брат Дима. А папа, ну, вы прям главный плотник, любимый. Как же вкусно все. Спасибо за прекрасную субботу. Люблю вас. Это Олечка за подписью. Ванечка Степанов. Так, спасибо за вкусный шашлык. Ирочка Мирникова, спасибо за гостеприимство. Яночка Степанова, передаем вам большой привет. Увы, тоже без подписи. Радио Шансон в памяти наш 10 класс, выпуск аж 60-го года. Игнатьевской средней школы, Ханин, Николай, Толя, Мясников, Витя Чернышов, Надя Звездина, Нина Муленко, Валя Яншина. И вот передается воспоминаниям Валентина Акчурина из Краснодара. Продолжаем программу по заявкам. Плюс 7 909 955 103 0. Обращайтесь и вы, чтобы быть услышанным.

0: Реклама.
1: В Находке всегда дешево, а вместе еще дешевле. С 1 по 10 июня набор из напитка «Вкуснятина» и «Зефира Витек» 143 рубля 99 копеек. И другие выгодные наборы в Находке. Реклама 0+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

программа только для вас, создана для улыбок. А посему обращайтесь, если у вас плохое настроение или, наоборот, отличное, и вы хотите этим настроением поделиться. Ну и давайте поздравим именинников. Виктора Александровича с юбилеем. Ему сегодня 60. Пусть живет долго. Это от меня. А от меня это от кого? Подписывайтесь. Алексей, с днем рождения, крепкого здоровья и исполнения самых заветных желаний, чтобы все мечты воплощались в реальность. Это Татьяна. С днем рождения соседа с улицы Полтавская. Поздравляет, или кого поздравляет? А, Валентина Лёзова. Он бас-гитарист. Я ему желаю креативных идей, улыбаться, не скучать, веселиться, танцевать. Валюк, ты мужчина с чувством юмора. Это Татьяна Ильина. Привет всем офицерам из Электростали. Отдельно поздравляем Александра с днем рождения. Ого-го, ликуют там. Твой воинский коллектив. С днем рождения самого креативного директора и профессионала своего дела и просто прекрасного человека Игоря Пузика. Желаем ему успехов, ярких побед, новых смелых идей. А Соколу Виктора Васильевича поздравляю с днем рождения. Это очень хороший человек. Мы его любим, уважаем. Желаем ему здоровья, благополучия. Ну и поставьте, пожалуйста, веселую песню. Это соседи Абрамовы и Голубевы. Это Елена из Казани. Сегодня у папы Владимира Годенко день рождения. Я его очень люблю. Это Алина Владимировна. Ну и от души поздравляем нашего коллегу Олега Советкина с рождением дочери. А поздравляет весь коллектив электриков. Ребят, поздравляем вас. Будьте счастливы и всегда настраивайтесь на волну радио «Шансон». Стрелки круг.

Вот я думаю, что вы там тоже зажигаете. Ну и судя по количеству сообщений, которые вы прислали, уже на данную минуту мы бьем все мыслимые и немыслимые рекорды. Итак, привет, и Ставропольский край, Георгиевск на связи. Большой привет дорогим соседям Татьяне Торопиной и дяде Васе. Крепкого здоровья, чистого неба над головой. Это Анна Колобова. Николай Николаевич из Томска, поздравляю с днем выходного дня, с днем города. Светлану Дергачеву и любимую жену Ирину Борисовну. Ну, пожелание здоровья и всего самого доброго. Это Николай Николаевич. Елена Азанова поздравляет своего мужа Владимира с днем венчания. Да, именно сегодня это произошло. И желает долгой, счастливой семейной жизни. Привет мужу Кириллу Лосеву. У него завтра день рождения. Так мы заранее поздравлять не будем. Хорошо, обращайтесь прямо завтра. Это от жены Натальи, дочери Варвары. Сообщение. Привет для мамы Гали. Для Леночки, нашей постоянной слушательницы, Марии и Дмитрия. Ну и пожелание лучших выходных и отличного отдыха. Вы там только не переусердствуйте на участке, а то я знаю, у вас отдых – это как раз работа. Привет нашей компании Сергею Дунаеву и Оксане Ениховой. Привет летит в город Тюмень от Наташи. Привет из дождливой Перми. Ой, ребят, вот даже так у вас там. Пожалуйста, моим друзьям, это Михаил, их у нас аж двое, Зинаиде, Инне и Светлане. Поздравляю их с Днем русского языка. Это Татьяна Романова. Ну и привет из Серпухова. Сегодня открыли купальный сезон. Ура! Отдыхаем на даче в Пущино-на-Наре. Выходные – это здорово. И не поспоришь, это от семьи Шелест.

Ведь мы с тобой не двужильные. Ой. А сидим-то мы, кто за что? Большинство вообще ни за что.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь

0: клянусь.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Только в «Санлайт». Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый.

0: разгуляй тоже забронировала?
1: Так до ноября. Время еще есть.
0: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
1: Сделаем, Игорь Иванович. В этом году я вас не подведу.
2: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
3: «Эх, разгуляй!»
2: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Только для вас.
6: Ну и мы продолжаем. Вадим шлет свой душевный привет любимым родителям Софии и Юрию Ревуха. Привет своей любимой шлет Иван Ткаченко. Привет Сане Джипу из Юрги. Веди себя хорошо и не будь улиткой. Это Павел Бафанов. И Ольга присоединяется к этому привету. Ну и давайте сейчас поздравим именинников замечательного человека Станислава Колоскова. С днем рождения. Желаем, чтобы все задуманное сбывалось, здоровье не подводило. Ну а рядом были только верные люди. Пусть в доме будет уют, в душе покой, а в делах успех. Оставайся таким же надежным, добрым и настоящим. С днем рождения. Это пожелание от всех-всех-всех собравшихся друзей. Поздравляю своего сынишку Егора и с его пройденными 9 годами жизни. Желаю ему стать настоящим мужчиной. А за подписью, да, пирог. С днем рождения Юлию Куницыну из Воронежа. Счастья, здоровья, удачи. Это сотрудники аптеки Сана. И мы вас тоже поздравляем. Всего вам самого красивого и доброго желаем.

пролетело время, отведенное для ваших приветов. Благо, что у нас в запасе еще вечерний есть выпуск. Так что, если вдруг вы не услышите свое сообщение, то обращайтесь в 21.00 по московскому времени. Ну и завершим мы красиво вашими приветами. Виталий Крюковский, видимо, не один, а весь в трудах. Они строят беседку и делают плов, и топят самовар, жарят шашлык. И шлют всем привет из Сергиева Посада, ну и мирного неба. Своим родным и близким Роману и Наталье пожелания. Будьте счастливы, здоровы и удачливы. Это от Елены из Саратова. Привет моей маме Люди, папе Артему, а также бабушке Елене и дедушке Олегу. Мы сейчас на даче. Это Дима из деревни Воронова. Теплые слова своему дедушке отправляет кто? Руслан. А еще Наташеньке. Знаешь, что ты у меня единственная такая. Ты моя любовь. Да, моя душа и мое сердце, Наташенька, ты моя королева. Привет всем водителям транспортной компании «Автолидер» от Алексея 754. Привет всем жителям коттеджного поселка «Новая Радужная», особенно Светлане Васильевой. Это Станислав. Привет папе Николаю. Папа, живи с песней, в достатке, с улыбкой. Это твой ребенок. Привет мужу Дмитрию Ярасову. Я очень его люблю. Он самый лучший на земле. Пусть у него обязательно сбываются все его мечты. Это жена Наталья. Ну и с днем рождения Сергея, что живет в Тамбове. Желаем здоровья, счастья, успехов, удачи и благополучия. Ну и хорошая песня звучит для Елены Ерошиной для поднятия настроения от социального работника. С вами Ольга Шатрова. Мы еще услышимся в следующем часе.

0: Реклама.
1: Новая Самара. Здесь спокойно. Добрые люди, милые детишки. И хочется возвращаться домой. Здесь классно жить, растить детей и развиваться.
2: Новая Самара.
1: 340-0505. Застройщик ООО «Созыхинского». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
3: Все прошло.

16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Учебный год в России прошел штатно. Об этом РИА Новости сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он также добавил, что впервые по поручению Владимира Путина основной период государственной итоговой аттестации стартовал 1 июня. Расписание экзаменов синхронизировали с окончанием учебного года. Это удобно как для учителей, так и учеников. Кроме того, в 2026 году на ЕГЭ зарегистрировались более 700 тысяч человек, а в сдаче ОГЭ приняли участие свыше 500 000 учеников. Тем временем в российские школы хотят вернуть предмет, посвященный охране природы. С таким предложением выступил первый зампред комитета Госдумы по экологии Вячеслав Фетисов, пишет «Комсомольская правда». Он привел в пример школьный аттестат времен Российской империи. Там знание основ природной среды и гигиены было дисциплиной с отметками. Таким образом, детей с детства приучали к заботливому отношению к окружающему миру. Также парламентарий добавил, что в СССР существовали и лесничество при школах, и вылазки на природу. Главархив Москвы показал уникальные документы о жизни Александра Пушкина. В день русского языка, который совпадает с днем рождения писателя и отмечается сегодня, на сайте хранилища можно увидеть запись о браке Пушкина с Натальей Гончаровой, метрическую книгу с данными о месте рождения поэта, договор о найме квартиры на Арбате и другие архивные документы. Об этом пишет «Москва-24». Кроме того, 6 июня можно бесплатно посетить Государственный музей имени Пушкина и его филиалы. Для этого необходимо заранее зарегистрироваться. Гостям расскажут о культуре и быте 19 века, истории создания журнала «Современник» и покажут редкие издания и личные вещи эпохи. И завершение выпуска – официальный курс валют на выходные и понедельник. Доллар стоит 73 рубля 47 копеек, евро – 85 рублей 56 копеек, юань – 10 рублей 85 копеек. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 26 градусов. Алла Некрасова, радио «Шансон».

выбор, а не право или привилегия. Бессовестно счастливая Екатерина Голицына на радио Шансон. Вот чтобы и вы смогли пополнить ряды бессовестно счастливых, то приглашаю вас провести незабываемо свой отпуск на фестивале «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча вас и звезд состоится в Турции на берегу Средиземного моря на 7 дней с 24 по 30 октября. Пространство отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек» станет эпицентром настоящего праздника. Спешу порадовать вас специальным предложением. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Все подробности на радиошансон.ру, категория 12+.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Песня «Белые розы» очень была популярна в свое время. В конце 80-х песня обрела популярность из-за границы. В Польше до сих пор ставят эту песню в ресторанах. Песня стала своеобразным феноменом эпохи, несмотря на кажущуюся простоту. Она стала успешнее многих более даже сложных композиций. Зара, которая от счастья в двух шагах, продолжит эфир на радио «Шансон». Но я хочу напомнить вам, что музыки много, «Шансон» один.
1: Я в твое сердце заберусь, ты не узнаешь, я тайком вернусь, я буду запах твой вдыхать.

меня моих глаз. Прижмись ко мне своей щекой. Иди ко мне.

0: Реклама. Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Диета для взрослых – это когда ты не только уставший, но еще и потный. Лето на радио «Шансон».

записок рыбака. У меня с женой прекрасные отношения, а все потому, что наши интересы совпадают. Я люблю рыбалку, а она любит, когда я на рыбалке. Заядлые рыбаки Федя Карманов и Анатолий Полотно на радио «Шансон», которые обрели счастье в этой тихой охоте. Новинка в нашем эфире далее для вас, Вика Ветер, с песней «Свадебно». Верю, что эта песня станет гимном всех свадеб. Кстати, сегодня та самая красивая дата, 06.06.26, а это значит, всех, кто сегодня соединил сердца официально, поздравляем!

0: московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
3: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
2: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

рассказать вам и пригласить на особенный музыкальный вечер, благотворительный концерт «Рады рай романсы», который состоится в День друзей 9 июня. Мероприятие пройдет в Белой гостиной Центрального дома архитектора. Все средства, собранные в этот вечер, будут направлены на организацию летнего отдыха Свято-Софийского социального дома. Перед концертом будет открыта благотворительная ярмарка. Талантливая певица, многократная обладательница премии «Шансон года» Рада Рай споет романсы и лирические песни. Подробности в социальных сетях артистки. Это мероприятие без возрастных ограничений.

0: попал.
1: Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61. Диван «Еврокнижка» за 15 500 рублей от Дубрава Мебель РФ. Диваны в наличии и под заказ более 100 моделей. На выбор более 1000 видов обивки. Различные наполнения. Мягкие уголки для кухонь, офисов и клиентских зон. Дубрава Мебель РФ. Поселок Петра Дубрава, Садовая, 31.
2: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 миллиона 200 тысяч рублей. 4 миллиона 700 тысяч рублей за первый год службы. Звони 8 800 2019 117.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Брюсом.
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Мошенники начали использовать приглашение в видеоконференции для обмана россиян. Об этом пишут ведомости со ссылкой на прокуратуру Москвы. По данным ведомства, аферисты присылают человеку письмо со ссылкой на онлайн-встречу. После этого они представляются правоохранителями и убеждают жертву передать деньги через курьера. В прокуратуре напомнили, что не стоит открывать подозрительные письма, переходить по ссылкам от незнакомцев и перезванивать по неизвестным номерам. Более трети россиян можно отнести к жизнерадостным. Речь о тех опрошенных гражданах, у кого в последние дни преобладают позитивные эмоции. Это самая крупная группа, заявил генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов на полях Петербургского международного экономического форума. Еще 25% респондентов находятся в тревожном состоянии, 22% в сдержанном и 18% в возбужденном, то есть эмоционально более ярко реагирующим на происходящее. Абрамов отметил, что специалисты используют такие данные, чтобы рассчитать индекс эмоциональной оценки, который показывает разницу между долей жизнерадостных и тревожных людей. По его словам, сейчас этот показатель находится на отметках плюс 11 градусов, пунктов, как и в январе. Роспотребнадзор временно запретил купание в зоне отдыха «Пляж Динамо» в Москве. Такое заявление размещено на сайте ведомства. Также для уведомления отдыхающих о запрете на купание были установлены соответствующие знаки. Специалисты взяли образцы в данном водоеме и провели лабораторные исследования. В результате выяснилось, что вода не соответствует требованиям по микробиологическим показателям. Зону отдыха откроют для купания только, если будут получены удовлетворительные результаты исследований. Уточняется, что прилегающая территория может использоваться для пляжного отдыха, занятий спортом, прогулок и других видов досуга. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 25 градусов, ясно, без осадков. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

0: Часто люди обращаются за помощью к высшим силам, но не знают, что все в собственных руках-то. Главное — сделать правильный выбор. Мы можем добиться всего, чего захотим, но только нужно не только хотеть, но и прилагать усилия. Группа «Бумер» украсила начало часа. Александр Маршал продолжит эфир ради светлых и теплых воспоминаний. С вами Ольга Шатрова. Желаю, чтобы этот день порадовал вас душевностью и приятными сюрпризами.
1: Часто вспоминая

0: всех вас.
1: Реклама. Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

любовь – это не сделка, которая считается браком, не страсть, похожая на мелодраму, не инстинкт, за которым охотятся многие люди, а желание украсить жизнь любимого радостью и красотой. Бутоны белых роз желаю видеть каждый из вас на ежедневной основе. Группа «На-на» в продолжении. И надо отметить, что песня «Зинаида» у вас может ассоциироваться с песней «Фаина» из репертуара группы. И, скорее всего, из-за стремительного взлета популярности. Подпевайте, танцевать тоже не запрещается.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Мостик передает музыкальную эстафету Евгению Кемеровскому. Хочу отметить, что наши любимые артисты и чепик Евгений Кемеровский примет участие в легендарном концерте «Эх, разгуляй» 14 ноября на Лайф-арене, где сотрутся границы между сценой и залом. На сцену также выйдут Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Крутукова, Алексей Петрухин, Евгений Григорьев, группа «Воровайки», «Холла», «Шаманы» и многие-многие другие. Самые доступные билеты на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Обеспечьте себе незабываемые эмоции уже сейчас. Есть возрастное ограничение, учтите, 12+.
1: Непрощенная, непонятная, несмышленная, невозвратная, незабытая, не принявшая, не раскрытая, не предавшая, непрощенная, не созревшая, не крещенная, не сумевшая.

0: и с людьми будь человечною.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Только в «Санлайт». Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – символ ваших чувств. 16+.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любанов.

про тебя. И ей уже почти что год, как сложно жить с другой, но не любя. И зная все об этом наперед, я не хочу при.

0: трагедия, писал еще великий классик Александр Сергеевич Пушкин. Я другому отдана и буду век ему верна. Напомню, что сегодня отмечается Пушкинский день, известный также как и День русского языка. С этим я вас и поздравляю, и на этом раскланиваюсь. В следующем части встречайте Юлию Степанову. До этого еще послушаем песню от группы «Сентябрь». С вами была Ольга Шатрова. Мне было с вами очень-очень хорошо.
1: Звуки тают в сиреневой дымке, в облаках тонут мачты антенн, и каштаны в зеленых косынках кружат вальсы в тени.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
2: Чем поздравить тебя? Ничего-то там в честь. С тем, что встретилась мне, ты такая, как есть. С чем поздравить тебя?

0: так же, просыпаясь поутру.
1: Бархатный шансон. История. 2017 год. Турция. Бодрум.

0: из тысячи звезд одну, самую яркую.
1: Бархатный шансон по волнам любимых песен.

неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио Шансон.

18 часов в Москве, в студии Аллы Некрасова. Здравствуйте. Минцифра рассматривает возможности ввести возрастную идентификацию на онлайн-платформах. Об этом глава ведомства Максуд Шадаев заявил в рамках Петербургского международного экономического форума. Министр отметил, что эта тема относится к ближайшей повестке. Сейчас ведомство изучает, как такие механизмы работают за рубежом и на отдельных цифровых площадках. Шадаев добавил, что Европа и многие развитые страны уже идут по пути более жестких ограничений. Российские туристы полюбили Избинг и Монастыринг. Речь о поездке по монастырям или проживании в отдаленном селе. Об этом РИА Новости сообщила глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По ее словам, тенденция не в создании новых видов туризма, а в новом переоткрытии ниш, которые вновь заинтересовали больше путешественников. Также россияне интересуются мастер-классами по народно-художественным промыслам и агротуризмам. Синхронисты из России заняли первое место чемпионата Европы. Никита Скляров и Доминика Александрова взяли золото юношеских соревнований по синхронному плаванию в произвольной программе смешанных дуэтов. Как пишет газета.ру, спортсмены набрали 204,1 балла. Этот результат оказался значительно выше, чем у пары, завоевавшей серебро. Польские синхронисты получили почти 164 балла, замкнули тройку итальянские спортсмены, чье выступление оценили в 163,5 балла. На следующей неделе температура воздуха в Москве достигнет 30 градусов. Это соответствует норме июля, сообщила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она отметила, что в понедельник будет без осадков, а воздух прогреется до 28 градусов, что на 7 градусов выше нормы на начало первого летнего месяца. Во второй половине недели к прогнозу добавятся дожди, однако воздух все равно останется теплым, днем ожидается до 27-30 градусов. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, Радио Шансон.

Успокоить нервы гораздо лучше и надежнее, чем в таверне. Можно на эхо разгуляй. Радио «Шансон» уже приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцене Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, Евгений Григорьев, Владимир Ждамиров и многие другие любимые наши артисты. Зрителей ждут несколько часов любимой музыки, танцев и отличного настроения для зрителей старше 12 лет. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Иван Кучин начал наш новый час. Скоро дуэт Михаила Шуфутинского и Валерии Кураса. Прямо сейчас Елена Ваенга. С вами я, Юлия Степанова. Здравствуйте.

0: или водку, чай горячий, а хозяева на даче.
1: Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой, сюда мы влезли поздно ночью, пошел уж третий день. Нам нравится здесь очень.

Драматическая история от «Ты на вы» в исполнении Максима Олейникова только что в эфире вечернего шансона. Всем еще раз хорошего, отличного вечера с нашими песнями. А в самое ближайшее время на радио «Шансон» споют Сергей Ростов, Катя Огонек, Григорий Лепс появится с песней Владимира Высоцкого. Ну а прямо сейчас песня для тех, кто на «ты», с дорогой, автомобилем. Дюна!

0: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В 2024 году в России зафиксировано 38,5 тысяч коррупционных преступлений. 2025 год показал рост таких преступлений на 12,3%. Дня не проходит, чтобы нас не посадили какого-нибудь чиновника за взятку. В Китае вообще расстреливают коррупционеров. Сотни казнены, тысячи за решеткой пожизненно, и все же коррупция воспроизводится на каждом этаже китайской власти. Почему же угроза смерти не работает? Ответ лежит в памяти тела. И связан он с экспериментами, которые провели над нашим и над китайским народом коммунисты. После их прихода к власти Китай пережил один из крупнейших голодоморов истории. 15, а то и 50 миллионов погибших в результате большого скачка экономической и социальной кампании Мао Цзэдуна в 1958-1961 годах. Целые поколения формировались в мире, где доступ к еде был вопросом жизни и смерти. Психика, сформированная голодом, не верит в стабильность изобилия. Она требует взять сейчас. Эта установка передается детям и внукам. Страх наказания, расстрела, внешний, голод биологический, поколенческий, глубинный. В постсоветской России та же природа коррупции. Здесь был и голод в Поволжье в 1921-23 годах, массовый голод 1932-33 года и на всем протяжении советской истории хроническое, десятилетиями длившееся недопотребление. При этом коммунистическая пропаганда рисовала советским людям лучшее в мире будущее. В 1980 году, когда в Куйбышеве началось строительство метрополитена, мы должны были уже жить при коммунизме. Это пообещал первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев советскому народу на 22-м съезде партии в 1961 году.
2: Мола для доклада предоставляется первому секретарю ЦК КПСС Никите Сергеевичу Хрущеву.
3: Теперь эта мечта о коммунизме становится явью. Не только наши потомки, а мы с вами, товарищи. Наше поколение советских людей будет жить при коммунизме.
1: А при коммунизме каждый получал бы, что хотел. По потребностям, бесплатно. И понятно, что ни о каком дефиците. И тем более голоде. При коммунизме и речи быть не могло. И люди верили. А потом система рухнула, не выполнив договора. Поэтому современная коррупция – это коммунизм, реализованный в частном порядке. От этого она, конечно, не перестает быть преступлением. Осталось только разобраться, чем было тогда обещание скорого построения коммунизма, учитывая, что обещание это давали народу коммунисты, которые так и не смогли накормить его досыта.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

дорогие радиослушатели. Вы, кстати, не забывайте, что до следующей пятницы у вас есть возможность выбрать свою самую любимую песню в хит-параде «Шансон года» и проголосовать за нее. Впереди у нас новинка. Вчера в эфире «Радио Шансон» состоялась премьера очень летнего хита «Раздели со мною лето» от участника будущего фестиваля «Бархатный шансон» Алексея Петрухина, он же автор музыки, и Анны Семенович. Счастливая история чувств под южным солнцем. Надеемся, этот летний хит найдет отклик в ваших сердцах. Слова написал Евгений Муравьев.

Прекрасные призывы Артура Руденко в эфире радио «Шансон». И да пребудет с вами большая любовь. 18.50, время столичное. Меня зовут Юлия Степанова. И следующие два часа на радио «Шансон» посвящены самому динамичному, самому зажигательному, самому танцевальному шансону «Эх, разгуляй». Я вернусь к вам в программу «Только для вас» в 9 вечера.

19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Петербургский международный экономический форум завершил свою работу. В этом году он прошел с 3 по 6 июня и собрал почти 25 тысяч участников из 142 стран. По данным организаторов, на площадке форума заключили более 1000 соглашений. Их общая сумма превысила 6 триллионов 600 миллиардов рублей. Одним из центральных событий стало пленарное заседание с участием Владимира Путина. В своем выступлении президент говорил о развитии российской экономики, рынке труда, росте доходов, демографии и технологическом развитии. В России появится ежегодный рейтинг инженерных вузов. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин. Как пишет парламентская газета, Миноборнауки и Минпромторг должны будут учитывать вклад каждого вуза в достижение технологического лидерства, а также участие университетов в профильных нацпроектах. Кроме того, ведомствам поручено до 20 марта следующего года разработать критерии для определения главных вузов по ключевым отраслям экономики. Также они должны обновить программы развития университетов, которые готовят инженерные кадры и ведут научные разработки. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды «Радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра. Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, «Воровайки», «Чепик», «Хола», «Шаман» и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 25 градусов. Алла Некрасова, Радио «Шансон».

твое взгляни. И снова 3 сентября. Но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все.

сентября. Но почему? Но почему?

0: Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

и плечо, рука твоя. Уезжаю далеко, так знаю, будет нелегко. Страх черканул, обозначил путь.

только снова эта боль, что я не взял тебя с собой. А вагончик мой бежит, дрожит, рассказывает. А вагончик мой на стыках дней

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

0: Шансон.
1: 20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Первую российскую вакцину от аллергии на пыльцу березы планируют зарегистрировать в сентябре. После этого препарат сможет выйти на отечественный рынок. Об этом РИА Новости сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Речь идет о препарате «Аллергарда». По словам Скворцовой, это первая в мире рекомбинантная генно-инженерная аллерговакцина. Руководитель ФМБА отметила, что препарат показал высокий уровень безопасности и эффективности. Для российских учителей планируют запустить программу по работе с искусственным интеллектом. Об этом известием сообщил министр цифрового развития и связи Максуд Шадаев. По его словам, такую программу Минцифры обсуждает вместе с Минпросвещения. Она должна помочь педагогам увереннее использовать в работе современные нейросети. При этом менять порядок аттестации учителей не планируется. Ранее в ведомстве также сообщали, что с 1 сентября школьники начнут изучать профиль «Искусственный интеллект» в рамках углубленной информатики. Российская теннисистка Мира Андреева стала чемпионкой «Ролан-Гаррос». В финале она обыграла польку Майю Хавалинску. Встреча завершилась со счетом 6-3, 6-2. Как пишет газета.ру, это первый финал турнира «Большого шлема» для Андреевой. Также она стала второй в истории среди самых молодых чемпионок «Ролан-Гаррос» и первой россиянкой с 2021 года, выигравшей такой турнир. Ранее это удалось Анастасии Мыскиной, Светлане Кузнецовой и Марии Шараповой. Во время отдыха на природе и работы на дачных участках следует быть осторожным из-за начала сезона активности змей. Об этом сообщает РИА Новости. Сейчас в ряде регионов специалисты отмечают повышенное оживление пресмыкающихся. Укусы змей уже зарегистрированы в Татарстане, Чувашии, Костромской и Нижегородской областях. В такой ситуации эксперты рекомендуют как можно быстрее обращаться к врачам. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, Радио Шансон.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Не отпускайте женщину на юг. С ней происходит все помимо воли. Забудет все, чему учили в школе. Не отпускайте женщину на юг.

0: работать по лекарству будешь.
1: Вежливость – лучшее оружие вора.

0: меня не будет. Электричество кончилось.
1: Благодарю за внимание.
2: Реклама на радио «Шансон».
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон», программа «По вашим заявкам».
1: Суббота вечер. Начинаем программу только для вас на радио «Шансон». Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Юлия Степанова. Вы тоже, пожалуйста, подписывайте свои прекрасные сообщения, прежде чем отправить их на наш номер +7 909 955 103 0. Сегодня день рождения солнца нашей поэзии Александра Сергеевича Пушкина. В России отмечается Пушкинский день. Кроме того, сегодня день русского языка. Вот я пожелаю всем вам, если не поэтического, то в любом случае вдохновения, чтобы вы красиво на русском языке прислали, написали и прислали свои сообщения в программу только для вас. Давайте начнем нашу программу с лирики, и это тоже будет красиво.

Евгений. Сегодня к нам пожалуют из города друзья, и мы должны их встретить по-людски. И я счастлив, очень важно мне, что к себе на собственные дачи наши рядовые граждане, не на наших,

0: мир вашему дому. И хороших песен пусть добавит радио «Шансон». И программа только для вас. Александр Розенбаум только что в эфире. К вашим сообщениям. Посылаю поцелуй моему любимому мужчине Афанасьеву Владимиру. И да, я согласна провести с тобой выходные. Давай не будем больше ругаться. Целую, Марина. Всем огромный привет и семье Воскресенских, в частности, от Константина. «Шансон», передайте, пожалуйста, привет любимой Наталье Поляковой, это город Курчатов, Диме и Ваньке. Я вас люблю очень сильно. Не обижайтесь на меня, выходите на связь, пожалуйста. Я вас люблю и не могу уже больше без вас. Михаил. Здравствуйте, «Шансон». Пожалуйста, поздравьте с днем рождения Юлию Куницыну из Воронежа. Счастья, здоровья, удачи желают сотрудники аптеки «Сана».
1: Реклама. Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

прекрасно, что у всех нас есть песни в исполнении Михаила Шуфутинского. Добрый вечер. Просим поздравить с днем рождения Виктора Владимировича Михайлова из Балашихи. Успехов во всем. Любим. Твоя семья. Далее поздравляем Касьяна Александра Михайловича с днем рождения. Желаем быть бесконечно счастливым и успешным, здоровым и сильным. Все друзья СНТ «Урожай», Екатеринбург. Поставьте, пожалуйста, песню «Приходите в мой дом». Будет это гостеприимная песня. Добрый вечер. У моего мужа Сергея 25 мая был юбилей, 60 лет. А вот сегодня отмечаем с любимыми соседями по даче, шашлычок, ну и так далее. Не устаю поздравлять своего дорогого мужа. Очень ценю, люблю и уважаю своего Сереженьку. А также своих соседей. Нам очень с ними повезло. Порадовала сообщением и поздравлением Оксана. С днем рождения брата Андреева Александра. Желаю много счастья. Радость пусть стучится в дом, пусть минуют все ненасти, и никогда не унывай. Улыбайся, смейся звонко, пусть во всем тебе везет. С днем рождения, наш братишка. Семья Марченковых, село Зеленые Рощи, Республика Татарстан.

0: Михаил Круг, Вика Цыганова в программе «Только для вас» на радио «Шансон». Добрый вечер. Хочу передать привет Кочетову Павлику. Ты там не стесняйся, заходи. Село Новоникольское от соседа. Вот, тоже день открытых дверей в Новоникольском. «Шансон» всей Вологодской области. Привет, Кадуй. Рулит муж Димчик. Пойдем в баню. Ты у меня молодец. Люблю тебя, жена Евгешка. Многообещающее приглашение. Привет, любимой Настеньке от Валеры из Твери. «Шансон», привет любимому мужу Мартынову Сергею от Мартыновой Оксаны. Мы едем отдыхать в поселок Ромашки. Поздравляю любимую жену с днем рождения. Желаю здоровья огромного. Огромного терпения, благополучия и мирного неба. Дети Екатерина и Артем, муж Игорь, Тихорецк. Поставьте дом хрустальный.
1: Если я богат, как царь морской, крикни только мне, лови блесну. Мир подводный

0: Реклама.
1: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
2: Новая Самара.
3: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
4: Гранит памяти. Качество на совесть. Ищите в интернете granitpamyti.ru.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Наталья Гордиенко появилась в программе «Только для вас». Программа продолжается. Плюс 7-909-955-1030 наш номер. Пожалуйста, не забывайте о подписи прямо в сообщении. Направляйте послание в мессенджер Макс, СМС присылайте. Или любые доступные мессенджеры тоже вам пригодятся, и они у нас работают. Шансон, передайте привет Сафаровке, всем ее жителям. Здесь отдыхают и работают замечательные люди. Наташе Епифановой привет. Наташенька, не грусти, все будет хорошо. Саратов, Татьяна Мельникова. Шансон, ура, выходные. Сидим на даче, отдыхаем после трудов. Огромная просьба, передайте привет всем садоводам СНТ-любителя, а также Зинаиде, Сергею и любимому, прелюбимому Алексею. Это от Светланы из Электростали. Так, привет есть Сафару и Джонни. Прекрасным рабочим они строят нам гараж в деревне Глухино Клинского района. Вы большие молодцы. И привет родным Елене Батовой, семье Мамкиных, Татьяны Васячкиной. Здравствуйте, поздравьте Анастасию Олеговну Агафонову с прошедшим днем рождения. Отмечаем. Пожелайте ей всего хорошего. Поздравления из СНТ «Березка-2». Всем большой привет из Мичуринска. Хотим поздравить своего племянника Летуновского Владимира с 17-летием. Огромного здоровья и успеха на жизненном пути. Всем огромный привет передает Марина.

дорогие радиослушатели, лето, радио «Шансон» и программа только для вас. Поздравляю мужа Васина Александра с днем рождения, любимый, счастья и любви. Также передаю привет нашим классным и близким друзьям Кашириным, Ивану и Наталье, брату Прибылову Анатолию и всем соседям из деревни Карачарова Домодедовского района от Васиной Натальи. Привет подруге и брату. Завтра увидимся. Я приеду поздравлять с днем рождения братишку. Лена, Москва. Значит, привет передает в Ленинградскую область. Привет дорогому мужу Александру от Ирины. Работали на даче. Едем домой. Это Брянская область. Шансон. Хочу передать огромное пожелание огромной радости и здоровья Елене. Леночка, вот за то, что она есть. Это Даниловка, Пензенская область от Оксаны. Шансон. Передайте привет моему мужу Валечку и нашему другу Саше Смирнову. Мы с ними жарим шашлычок. Марина. Привет радио «Шансон» из Орехова, Зуева. Сегодня день рождения великого поэта Пушкина. Хотелось бы адресовать своей жене Авакумовой Марине цитату великого поэта. «Без вас мне скучно, я зеваю, при вас мне грустно, я терплю, и мочи нет сказать, желаю, мой ангел, как я вас люблю, муж Олег».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
3: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
2: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: это кипят не шуточные в ваших посланиях, а вот программа по заявкам движется к финалу. Я потороплюсь. Лариса Головина хочу передать привет диспетчерам автоколонны города Ногинска, Зубачевой Ане и Смирновой Ольге, и, конечно, всем нашим водителям. Шансон, всем отличного настроения. Хочу передать привет семье Дубровских. В этот прекрасный вечер они с нами, Виктория Кузнецова. Передайте привет куме Алукаевой Марине из прошедшего днем рождения. Ее женского счастья желает семья Банкетовых. Так, привет соседям по даче Валерию Валентиновичу и Татьяне Юрьевне Устиновым. Желаем приятного вечера, Кира и Никита. Шансон, хочу поздравить свою любимую крестницу Зобнину Марину с днем рождения. Здоровья и женского счастья, твой крестный Сергей. Привет любимому мужу Боречке и нашим дорогим гостям Оксаночке и Сергею. И нашим соседям Сергею Ивановичу и Иришке, ваша Любаша. Шансон, поздравьте моего мужа с днем рождения. Поздравляет жена Юлия из Москвы, а мужа зовут Петр. И вот на этом все. Услышимся в следующем часе.
1: Не терпит душа произвола, жизнь горькая, словно полынь.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Если есть у вас знакомая Верочка старше 12 лет, берите ее с собой на их разгуляй, на всенародную танцплощадку, на легендарный концерт, где стираются границы между сценой и залом. 14 ноября, Лайф-арена, самые доступные билеты, это танцпол, где каждый зритель станет просто частью музыкального праздника и будет ближе всего к любимым артистам, к сцене. На нее выйдут Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, Лесоповал, Евгений Григорьев, Чепик, Холла, многие другие. Подробности на радиошансон.ру 12+.

Алекс Лим, темперамент, талант и любовь в каждой песне. Самое время подарить ему, если не целый мир, то хотя бы один свой голос. «Вокзал» Алекса Лима сейчас на 12-й строчке хит-парада «Шансон года». У нас есть с вами время до пятницы, чтобы поддержать любимых артистов. Подробности на радиошансон.ру.

тебя сегодня, а лично моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

«Ночная тайга», Катя Огонек, удивительно проникновенные песни. В самое ближайшее время в эфире радио «Шансон» мы услышим Владислава Васильевича Медяника, появится дуэт Александра Розенбаума и Александра Маршала. Завтра Александра Маршала будем поздравлять с днем рождения. Ну а сейчас пусть до вас долетит вот какая весточка. Приглашаем всех вас на «Бархатный шансон», знаменитый морской фестиваль. В этом году это Турция с 24 по 30 октября. Отель «Титаник Делюкс Гольф Белек». Все звезды там. Читайте подробности на сайте radioshanson.ru. Для лиц старше 12 лет. Но в честь Международного дня защиты детей, 1 июня он был, особое предложение для семей. Дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Тима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Прикатила, налетела блажь, и тоже милый говорит, только по-турецки, будет свадьба, говорит, свадьба не шабаша, на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Наш пограничники, храбрые ребята, трое вызвали сети, а с ними капитан, разве знать они могли?

0: красоты.
1: Владимир Семенович Высоцкий и его незабываемая и актуальная всегда песня о нейтральной полосе. А здесь будем прощаться до завтрашнего вечера, дорогие радиослушатели. Я желаю вам приятного продолжения субботы, мир вашему дому. 22:51 в столице. У микрофона была Юлия Степанова. Ну а продолжает петь для всех нас очаровательная Тамара Кутидзе. Девочки, он занят. До завтра, друзья.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари, налицо ужасные добрые внутри, налицо ужасные добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари, что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила, видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос, плачут, Богу молятся, не жалея слез.

Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди.

Наша тайна с тобой оказалась напрасной, и последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все,

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

это странно, очень странно. Но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом. И с собой мне не справиться никак. Люди посланы делами, люди едут за деньгами.

0: тайги. За туманом и за запахом тайги.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем.
1: Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Протяжил и пришел домой, уже с котами за спиной. Висят кота на мне не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге масс, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчи. Хоть бы кричал, аж зло берет, назад 500, 500 вперед, а он зубами танец саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот мост на стройках ждут. А наше дело сел, поехал ночь полночь. Ну надо ж так, под Новый год, назад 500, вперед 500, сигналим зря пурга и некому помочь. Глуши мотор, он говорит, пусть этот масс огнем горит. Мол, видишь сам, тут больше нечего ловить. Мол, видишь сам, кругом 500, и к ночи точно занесет. Так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он загаечный за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня, он ел с ладони у меня, а тут глядит в глаза, и холод на спине. И понял я, кругом 500, и кто там после разберет, что он забыл, кто я ему и кто он мне. И он ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500, ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там был трон.

Далекий рейс, я зла не помню, я опять его возьму. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс, я зла не помню, я опять его возьму.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: вонь и понятия здесь. Поросли дрынь травой, нарушает закон шелупонь.
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».

свободно летают над нами. Птицы громко кричат с высоты и свободно летают над нами.

слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Всегда ваш Евгений Келинский.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Костем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь

0: вкусом. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Ребята, все будет путем.
1: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один. Ваш Слава Медяев.
2: Архипелаг, кулак, вне сантиментов.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

и поворот. Дамы, не сморкайте в занавески, это неприлично, вам говорят. Это неприлично, не гигиенично и не симпатично, вам говорят.

зову, не плачу. Все пройдет, как с белых я блондин. Увядание золотом охваченный. Я не буду больше молодым. Увядание золотом охваченный. Я не буду больше молодым. Ты теперь